ночи с Сабадом, я с кезем сиру, текишер церек, онкун мы дозумил кез, я с кезем сиру.